руки мандруга и тут у нас. Текущей умшину у нас. Пресса воздуху аж перекю. Ну сужди в кабу герю. Ты не посаги на галю. А